уходит навечно. В ее глазах слезы, хочет обнять его крепче. Ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: А я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и офицерского состава. Во время мероприятия президент вручил генеральские погоны, а также специальные листы об объявлении благодарности. Запреты на посещение лесов действуют в 12 районах Беларуси, еще в 11 введены ограничения. Улучшению пожароопасной обстановки способствовали прошедшие дожди, а также снижение температуры воздуха. Около 22 тысяч человек в Беларуси посетили экспозицию «Поезда Победы». С 21 июня по 5 июля уникальный передвижной музей курсировал по БелЖД, познакомив с историей жителей 7 городов Синеока, Имбреста, Барановичей, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. 3 июля, в День независимости, в Бобруйске на свет появилась крепкая, здоровая малышка весом 3500 и ростом 51 сантиметр. Всего в государственный праздник в стране родились 116 грудничков, 59 мальчиков и 57 девочек. Любителей живописи ждет приятный сюрприз. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в Минске дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября. С 6 июля по 3 сентября в связи с проведением ремонтных работ на тепловой сети на улице Володарского на участке между улицей Шмидта и Школьной меняются пути следования автобусов номер 6 и 6А и маршрутного такси номер 6. Движение будет организовано по улице Ленина между проспектом Георгиевским и улицей Октябрьской и далее по маршруту. Подробнее на bobrlife.by.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии, бонус при заключении контракта на год 1000 рублей с учетом сертификата, бонус при виде друга 300 рублей, плюс 375 29 747 16 91. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшего утречка, город Бобруйск.
1: Да, доброе вторничное уже утро.
0: Да, неделя движется потихонечку вперед к выходным.
1: Скоро выходные, да. Опять. 7 июля, кстати.
0: 7 июля, в студии, как всегда, Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее, самое бодрое шоу 2 в одном.
1: Ну, мы не так репетировали, пободрее надо.
0: Да, самое утрое, самое бодрое, 2 в одном.
1: Ну что, поговорим мы сегодня про странности, которые есть почти у каждого человека. Так. Вот, например, разговаривал ты с собой когда-то?
0: И всегда. Как правило, посылаю себя куда подальше. Да.
1: Ну что, психологи говорят, это не странность, это нормально. Разговор с самим собой помогает лучше концентрироваться, принимать решения. Ну, конечно, вы ведь все обсудили.
0: Ну да, слава богу, я думал, это у меня голоса в голове. Ну, говорят еще, что перед сном мозг любит вспоминать неловкие ситуации. Именно вечером многие становятся стыдно за то, что произошло много лет назад. Психологи объясняют это тем, что ночью становится меньше отвлекающих факторов, и мозг переключается на обратную, на обработку воспоминаний.
1: Вот. Слушай, ну не было у меня, кстати, такого, чтобы я вот вспоминала позор какой-то 5-летней давности.
0: Фу, позорище, не могу.
1: Ну максимум то, что было месяц назад, да. До сих пор там перерабатываешь какие-то схемы, системы, как можно было бы обойти это, да. Ну что, прям так давно нет. Ну также вот некоторые люди не могут спокойно пройти мимо пузырчатой пленки.
0: Да,
1: а желание лопнуть пузырьки испытывают миллионы людей. А исследования, вот, говорят, показывают, что это снижает уровень напряжения, помогает расслабиться. Кстати, да.
0: А ты вот как, по одному пузырьку взрываешь или сразу же?
1: Сначала по одному, а потом все.
0: Потом это начинает бесить, да?
1: Меня не остановить.
0: Ну и почти все люди репетируют будущий разговор у себя в голове. Особенно перед важной встречей, естественно. Психологи называют это мысленной репетицией. Она действительно помогает чувствовать себя увереннее. Но если делать это слишком долго, можно лишь усилить тревогу. Но на самом деле, сколько бы я ни репетировал, я тоже всегда репетирую. Так скажу, никогда так, как я хочу, не получается.
1: Да, а еще знаешь, что обычно у меня бывает? Ага. Я позорюсь.
0: Репетирую, а потом запнулась что-то.
1: Все, слово забыла, там и здравствуйте, руку не тому пожал.
0: Ну что ж, в этом часу у нас много всего интересного, поэтому оставайтесь с нами. Поехали.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что, гороскопчик Капота спел как раз вовремя. Итак, овны, вы можете легко справиться даже с теми задачами, которые раньше казались сложными.
2: Тельцы, вам стоит прислушаться к своей интуиции, ведь именно она поможет принимать верные решения.
1: Близнецы, вас сегодня ждут интересные знакомства и приятные разговоры, способные подарить новые идеи.
2: Раки, вам лучше посвятить день семье, близким людям и душевному общению.
1: Львы, вы окажетесь в центре внимания, поэтому не бойтесь проявлять свои лучшие качества.
2: Девам удастся навести порядок не только в делах, но и в собственных мыслях. Собственно, как и всегда.
1: Да. Весы, вам представится возможность решить давний вопрос мирно и без лишних конфликтов.
2: Скорпионы, вам стоит быть внимательнее к мелочам, ведь именно они сыграют важную роль.
1: Стрельцов, сегодня ждет приятная неожиданность или новость, которая поднимет настроение.
2: Козерогам стоит немного снизить темп и позволить себе полноценный отдых.
1: Ну, Водолеи, а ваши идеи найдут поддержку, если вы уверенно расскажете о них окружающим.
2: А рыбам стоит особенно легко находить общий язык с людьми и наводить и заводить полезные знакомства.
1: Ну, что ж, вот так вот все просто и лаконично на сегодня, поэтому мы что, двигаемся дальше и поддабриваем это все хорошей музычкой.

0: Не ешь, а слушай.
1: Ну что ж, а мы продолжаем. И у нас интереснейшие лайфхаки. Сейчас вы послушаете. Ну, можете есть, кстати.
2: Ну, если не можете сосредоточиться на задаче, попробуйте вслух проговорить свои действия. Так вот говорят, мозгу внимание лучше удерживать. Ну, не знаю, кстати, я иногда пробую. Да, действительно. Так, начинаем работать.
1: А я это самое, я цифру какую-то себе нужно запомнить, я иду ее повторяю, пока она мне не пригодится. Если идете за какой-то вещью, повторите ее название про себя до тех пор, пока не найдете. Вот так.
2: Ну, не знаю, как это поможет.
1: Не забудешь, ты ищешь.
2: Закрывая дверь, произнесите вслух: «Я закрыл дверь». Так вероятность забыть значительно снижается. Ну, соседи могут как-то не так, мне кажется.
1: Зато ты будешь помнить: а, вот это соседи на меня там косо посмотрели, потому что я дверь закрыл. Выделите себе хотя бы 20-30 минут вечером на любимое занятие. Тогда желание засиживаться до глубокой ночи обычно становится слабее.
2: Вот нет вообще.
1: Наоборот, можешь зависнуть своим любимым заданием до утра.
2: Ну, а чтобы избавиться от навязчивой песни, дослушайте ее до конца, ну или займите мозг сложной задачей, например, головоломкой.
1: Вот как. Если хотите быстрее расположить к себе человека, ненавязчиво повторяйте его позу или темп речи. Главное, делайте это естественно.
2: А если он любит на голове стоять?
1: Ну, тоже попробуйте, попытайтесь. Но еще говорят, чтобы расположить к себе человека, нужно его назвать по имени. Это психологический такой крючок.
2: Ну, а мне, кстати, иногда раздражает, когда меня слишком часто называют по имени. Ты представляешь, Рома, присядь, Рома.
1: Юль.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. У нас немножечко мифов вам в ленту.
1: Да, вот, например, говорят, утки не промокают даже во время сильного дождя, и это правда, потому что их перья покрыты специальным жиром, который отталкивает воду.
0: Угу. А вот ленивцы могут задерживать дыхание дольше дельфинов. Ну, реальность в том, что они способны не дышать до 40 минут, сильно замедляя сердцебиение. Вот так.
1: Нормальненько так. Морские звезды могут отрастить потерянный луч. Многие виды способны полностью восстановить утраченные части тела.
0: Угу. А человек может одновременно глотать и дышать. Во время глотания дыхательные пути временно перекрываются. Вот так.
1: Так что это миф, собственно. Ну, было бы странно, если мы могли и то, и другое. Угу. Итак, у белых медведей черная кожа. Это, кстати, тоже правда. Под белой шерстью скрывается кожа черного цвета, которая лучше поглощает солнечное тепло.
0: Они просто седые, бедные белые медведи. У пчел 5 глаз. Да, ого. И реальность заключается в том, что 2 больших и 3 маленьких помогают им ориентироваться и находить цветы.
1: Я вот не знала. Вот. Чего себе.
0: Чего себе. Ну, теперь вот будем знать вот такие вот интересные подробности из животного мира. Ну, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую, интересную музыку, новости и вернемся к вам совсем скоро.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 9 часов.

0: большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. В Беларуси продолжают расти реальные зарплаты. В мае взлет ускорился до 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом у работников бюджетной сферы доходы увеличиваются быстрее среднего, почти на 10 пунктов. Эксперты отмечают, повышение оплаты труда стимулирует покупательскую активность белорусов. Синёкой подвели первые итоги обязательной маркировки ювелирных изделий. За последние полгода специальные защитные коды нанесли на 1 миллион 200 тысяч украшений. При этом 800 тысяч уже распродано. В Минфине подчеркивают, метка стала надежным щитом от подделок. Теперь покупатели могут быть абсолютно уверены в подлинности золота и серебра на прилавках. Известный немецкий автопроизводитель рассматривает возможность сокращения до 4000 рабочих мест, преимущественно в сфере управления и административного персонала. Представители Porsche подтвердили информацию о точном количестве увольнений, но сообщили, компания разрабатывает комплексную программу реструктуризации для повышения эффективности. Она будет представлена до конца июля. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 3 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, 9.05 на наших часах. В студии Юлия Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу «Два в одном». И вот что мы для вас накопали. Говорят, что мы чаще поем песни с неправильными словами. Многие уверены, что знают текст любимой песни. Мозг часто достраивает слова, так как ему кажется логичным. Поэтому, услышав настоящий текст, люди нередко удивляются. Я сразу вспоминаю Рака Макафо.
2: Что это?
0: Фристайл, Рака Макафо.
1: А я вот вспоминаю, там реклама порошка была, и как бы постоянно спорили, снимался там, не помню, кто, какой-то ведущий какой-то передачи.
0: Малахов,
1: да, постоянно спорили, был он там или нет. И все говорят, да не было. И многие даже в комментариях доказывают, да, был он там.
0: Это эффект Манделы. Вы еще кипятите, тогда мы едем к вам.
1: Ну, иногда человек специально откладывает сон, даже если очень устал. Это называют местью за отсутствие свободного времени.
0: Кстати, да, это про
1: меня. У меня есть такое тоже, да. А потом и сон проходит.
0: Да.
1: Потом ты уснуть не можешь, а утром разбитый.
0: И
1: просто
0: потом злишься на себя, что не лег спать,
1: да,
0: вовремя.
1: Да.
0: Ну и что, почему мы вспоминаем идеальный ответ только после разговора? Это явление даже получило официальное название. Французы называют его «дух лестницы». Остроумная мысль приходит уже после того, как разговор закончился. Не ругайте себя, это абсолютно нормальное, происходит почти со всеми.
1: Ну, кстати, это... да, тоже такое.
0: Когда
1: ну,
0: я бы вот так сказал, нужно было вот так сказать, ну, уже все, поздно.
1: Да, мыслях после... уже обиделся. Там
0: после драки кулаками не машут. Ну что, в этом часу у нас 5-минуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и, конечно, о приметах вам расскажем, поэтому оставайтесь с нами на 95.4.
3: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

0: Итак, 9.15, это значит, что самое время для примет.
1: Да, например, вот 7 июля в народе знают, как день Ивана Купалы. На Руси верили, что в этот период огонь и вода могут все. Это такие две могущественные силы. Ты, кстати, веришь в такое?
0: Ну, через костер прыгал.
1: Да, на всякий случай. Вот, знаешь, я в примет не верю, но на всякий случай.
0: Да.
1: Ну, вот, а что? Ну, в общем, только раз в году они перестают бороться и начинают действовать заодно, наполняя мир особой энергией.
0: Вот так вот. Ну что, по древним поверьям, именно в ночь на Ивана Купалу можно было ощутить прикосновение к тайнам природы, очиститься и духовно обновиться. Не случайно все обряды связаны с прыжками через костры и купанием в реках. Это символическое слияние пламени и воды, которое изгоняет зло и сулит защиту на весь год.
1: Но вчера в парке, там как раз проходили гуляния по этому поводу.
0: Через костер прыгали?
1: Да, там такой большой он был, кстати.
0: Нормально.
1: Ну что, самая известная примета, это, конечно же, поиск цветущего папоротника. Если найти такое растение, то можно получить неведомую силу знаний, стать богатым. Вот это мне нравится.
0: Да, но я в лес не ходил, потому что в детстве искал, так и не нашел. Пойдут дожди, через неделю наступят жаркие дни, которые продержатся все лето. Вот так.
1: Но если кукушка кукует, это прохладная дождливая осень. Ну, вроде никто не куковал.
0: Ну, громко стрекочет сверчок, это зимний период, окажется теплым. Вот так.
1: Также люди верили, кто осмелится прыгнуть через огонь, обретет удачу и счастье, которое будет сопровождать его до следующего праздника. Поэтому, если кто-то прыгал, молодцы.
0: Будете счастливы. Да. Ну, нужно было вчера попрыгать все-таки. Особую силу придавали прыжкам влюбленных. Если парень и девушка держались за руки, прыгнуть через огонь, их союз будет крепким и неразрывным всю жизнь.
1: Слушай, ну это тренироваться нужно, чтобы прыгнуть вместе. По-любому кто-то позже, кто-то раньше, в костре еще кто-то окажется.
0: И тащи его потом. Да. Вот это.
1: Ну что, кстати, в субботу 11 июля в агрогородке Александрия стартует республиканский праздник, кстати, купалья. Александрия собирает друзей.
0: Вот
1: это
0: так.
1: Ли не повод?
0: Попрыгать еще немножечко через костер.
1: В общем, в программе там, конечно же, будут и тематические площадки, и выставки народных мастеров, даже сырный фестиваль будет. Все, вот я еду туда.
0: Ну что, а пока поедем, включим хорошую музычку, наберемся сил и поедем есть сыр.
2: Включайся.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: опыт – имя, которое каждый дает своим ошибкам.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Ну что ж, самое время для интересных новостей. Итак, сегодня в связи с проведением ремонтных работ на тепловой сети на улице Володарского, на участке между улицами Шмидта и улицы Школьной меняются маршрут исследования автобусов номер 6 и номер 6А и маршрутного такси номер 6, соответственно. На данном участке движение будет осуществляться по улице Ленина между проспектом Георгиевским и улицей Октябрьской и далее по маршруту. Вот так.
1: Да, но вообще более подробные, собственно, новости в нашем телеграм-канале «Говорит», показывает Бобруйск. Обязательно подписываемся.
0: Как всегда.
1: Да, ну что, с нового учебного года в белорусских школах увеличат расходы на питание на 5%, а также пересмотрят подход к составлению меню. Угу. Кроме того, в некоторых учреждениях появятся и вендинговые автоматы с продукцией, разрешенной для детей. О, это
0: супер.
1: Классно. Да, это здорово. Также в школьных буфетах снимут часть ограничений на ассортимент, сохранив требования к безопасности продуктов. Ну, а, конечно же, приоритет — это белорусские, собственно, наши производители.
0: Ну, супер. Ну, наши дети и так, в принципе, не жалуются на еду, но еще каждый раз улучшается, с каждым годом все больше и больше. Пользователь ТРИЦ заметил в средиземноморском квартале в Минске парня с робособакой. Позже автор видео встретил необычного питомца с хозяином на станции метро Аэродромная. Пес ловко спустился по лестнице и зашел в вагон транспорта. Вот
1: да,
0: вот.
1: Кто-то в комментариях даже писал, а намордник таким нужно собакам?
0: А выгуливать их зачем? Вот в чем вопрос.
1: Ну как это, чтобы вот такие вот поснимали?
0: Да.
1: Ну собака нормально, слушай, убирать не надо за ней.
0: Да, да. Не гавкает, если не надо.
1: Опять-таки, кормить не надо. С 19 июня, кстати, вступили в силу изменения в кодекс об административных правонарушениях, и теперь ребенка перевозить без специального удерживающего устройства, например, просто на руках, нельзя. Вот так вот. Ну и также для пешеходов, велосипедистов тоже есть изменения. В состоянии алкогольного опьянения теперь не просто будет предупреждение, а штраф, если вас увидят.
0: Вот, вот так. Так. Ну, вот. Это правильно, да. Потому что велосипедисты нетрезвые создают опасность водителям, да и пешеходам, собственно, тоже. Ну что, вот такие вот интересные новости. Впереди у нас еще много всего интересного, поэтому оставайтесь, никуда не переключайтесь. Мы скоро вернемся.
2: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Время, этикета, да. Собственно.
1: Мы пришли добавить вам немножечко этикета.
0: Да, этикет споров и дискуссий сейчас будет. Угу. Итак, критикуйте идею, а не человека. Хорошее начало. Критикуйте.
1: Да. Не перебивайте собеседника, дослушайте мысль до конца, а потом как выскажете все.
0: Не повышайте голос. Это не делает доводы убедительными. Ну, не знаю, я бы поспорила.
1: Нет, ты меня послушай. Я не договорила. Не переходите на личности и не используйте сарказм, если он может обидеть.
0: Ну, это тоже сложно контролировать.
1: Очень тяжело.
0: Да. Ну и следующий совет: следите за языком тела. И за языком тоже желательно. Открытая поза располагает к диалогу.
1: Ну, не перебрасывайте фактами, не перебрасывайтесь фактами, не проверив их. Вот так.
0: Ну да, тоже как бы хорошие советы, трудновыполнимые.
1: Не, на самом деле факт, если второй человек об этом факте не знает, очень даже...
0: Работает.
1: Да, именно.
0: Если разговор заходит в тупик, предложите сделать паузу. Ну это тоже сложно. Ну как это? Нужно же отстоять свое мнение до конца. Вот правда, это прям такой залог, наверное, семейной жизни, уметь уступать.
1: Да,
0: но
1: да.
0: Это сложно. И закрыть рот себе тоже.
1: Хорошо, знаешь, в конце ссоры сказать... Ладно, пускай каждый останется при своем мнении.
0: А можно еще ротик оф?
1: Да.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely готовит мощный внедорожник Galaxy Battleship 700. Возможно, он составит конкуренцию Gelandewagen и Range Rover. Модель получила трехмоторную гибридную установку с суммарной мощностью 1129 лошадиных сил и блокировки дифференциалов для сложного бездорожья. В салоне выделяется селектор трансмиссии в виде авиационного рычага, а также продуманная отделка и отдельные клавиши для внедорожных режимов. Система динамического управления GVMC позволяет машине двигаться крабом, разворачиваться на месте и проходить лосиный тест на 80 км в час. Дебют модели запланирован до конца 2026 года.
1: Про машины для людей.
2: Компания Hongqi запустила производство седана H7 второго поколения. Премьера модели прошла на пекинском автосалоне в апреле 2026 года. Автомобиль длиной 5060 мм и колесной базой 2970 позиционируется как премиальный седан C-класса и конкурирует с Toyota Camry и Kia K5. В линейке представлены бензиновые версии и гибрид на базе 1,5-литрового турбомотора с батареями на 24 и 30 кВт-часа. Запас на электротяге достигает 191 километра. Седан оснащен системой автономного вождения уровня L2+, и многоуровневой системой безопасности. В салоне предусмотрен особый режим BOSS для максимального комфорта пассажира. Первые демонстрационные машины уже поступили в дилерские центры Китая. Старт продаж запланирован до конца текущего года.
1: Дай газу!
2: BMW начала серийное производство нового поколения 7-й серии на заводе в Диггенгольфинге. Модель получила переработанный дизайн и современную электронику, включая панорамный интерфейс BMW Panoramic Drive и мультимедийный комплекс TouchScreen. Электрическая версия может проехать до 727 километров, а зарядка с 10 до 80% занимает около 28 минут. В гамме модернизированный 3-литровый двигатель V58 и новые электромоторы на базе карбида кремния. А для покупателей доступно свыше 500 вариантов окраски и около 700 отделки салона. Продажи в Европе стартуют летом. Поставки в августе.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: За последние 4 года число иностранных студентов в белорусских вузах увеличилось на 10 тысяч. Отечественное образование становится все более привлекательным для абитуриентов из других государств, которые приезжают за востребованными специальностями.
0: Город.
1: Подведены итоги благотворительной акции «Фестиваль еды. Запрошаем смачно есть». Участие в инициативе приняли 10 ведущих предприятий города у площадки возле Бобруйск-арены. Все денежные средства направят на укрепление материально-технической базы городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Аномальная жара достигла канадского арктического региона, где были обновлены многолетние рекорды. В одном из населенных пунктов температура воздуха достигла 22 градусов Цельсия и превысила установленный в 1930 году максимум. Тогда температура поднялась до 21,5. К слову, с конца прошлой недели небывалый зной наблюдается в Канаде и США. В отдельных районах столбик термометра показывает 45.
0: Технологии.
1: Робот в Китае успешно приготовил стейк. Им управлял оператор на расстоянии более 1,5 километра через гарнитуру виртуальной реальности. Гуманоид точно повторял движения человека, переворачивал мясо на сковороде и даже посыпал его солью с помощью пальцев. Разработчики считают, подобные технологии могут значительно изменить представление о работе по дому. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну, а мы зажигаем вам тоже огни этого дня по утрам, поэтому Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрейшее шоу этого дня «Два в одном». Я рассказываю сегодня про всяческие штуки, которые мы делаем.
1: И не знаю, почему делаем, да, вот и именно. Вообще, в принципе, обо всем. Итак, почему мы любим смотреть в окно во время поездки? Вот ты любишь, кстати, смотреть?
0: Я, да, вот супруга моя не может, я начинаю укачивать, представляешь?
1: Да, а я тоже, я даже засыпаю потом, но я люблю смотреть.
0: Интересно.
1: Итак, даже если маршрут давно знаком, нейробиологи считают, что движения пейзажа помогают нам расслабиться и снизить уровень стресса. Вот везде этот стресс у нас, ты понимаешь? И везде есть, где, как его снять способы.
0: Да, ну я, как правило, за рулем, поэтому мне приходится смотреть в окно. В лобовое. Так, ну что, почему мы не замечаем собственных ошибок в тексте? Кажется, что все написано идеально. Мозг не читает каждую букву отдельно, он достраивает слова по памяти. Лучший способ найти ошибки — прочитать текст вслух или вернуться к нему через некоторое время.
1: Ну вот вслух не работает.
0: Да, да.
1: По себе знаю. Только вот действительно оставить на 15-20 минут и вернуться снова, только тогда, да.
0: Да, в Word просто закинуть, проверить, и все. 21 век на дворе, ребят.
1: Ну что, почему мы любим что-нибудь крутить в руках? Вот, кстати, есть такое. Ручка, кольцо, ключи или там резинка от волос. Вот это вот, да. Небольшие повторяющиеся движения помогают, опять-таки, нам сохранить концентрацию и снижают напряжение. Вот так вот. Именно поэтому сегодня вот эти антистресс-игрушки очень популярны.
0: Это все нервы, нервы, нервы. Ну что, в этом часу у нас гороскопчик.
1: И новости, конечно, совсем скоро будут.
0: Поэтому оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Итак, повторим гороскопчик для тех, кто сегодня утром его пропустил. Итак, овны, вы сможете легко справиться даже с теми задачами, которые раньше казались сложными.
3: Тельцам стоит прислушаться к своей интуиции, ведь именно она поможет принимать верные решения.
2: Близнецы, вас сегодня ждут интересные знакомства и приятные разговоры, способные подарить новые идеи.
3: Ракам лучше посвятить день семье, близким людям и душевному общению.
2: Львы, вы окажетесь в центре внимания, поэтому не бойтесь проявлять свои лучшие качества.
3: Девам удастся, как всегда, навести порядок не только в делах, но и в мыслях.
2: Весам сегодня представится возможность решить давний вопрос мирно и без лишних конфликтов.
3: А скорпионам стоит быть внимательнее к мелочам, ведь именно они сыграют важную роль.
2: Ну а стрельцов ждет приятная неожиданность или новость, которая поднимет настроение.
3: А козерогам стоит снизить темп и позволить себе полноценный отдых.
2: Идеи водолеев сегодня найдут поддержку, если вы уверенно расскажете о них окружающим.
3: А рыбам будет особенно легко наводить общий язык с людьми и заводить полезные знакомства.
2: Особенно в воде, да?
3: Да.
2: Ну а мы двигаемся дальше, впереди классные новости.
1: Сделано в Беларуси.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Ну что ж, пока Сережа Жуков там сияет, мы вам расскажем новости. В Австралии нашли загадочные объекты, и некоторые ученые называют их космическими шарами. Австралийское космическое агентство изучает артефакты, которые море выбросило на берег Квинсленда. В них могут находиться опасные органические соединения. Один шар уничтожили, еще 5 были заключены в контейнеры. Как отмечают специалисты, занимающиеся изучением космической археологии, на шарах нет никаких следов горения. Доцент университета Флидерс Эллис Горман предполагает, что это могут быть космические шары, так называемые топливные сосуды из титановых сплавов, которые могут оставаться после того, как приходит отделение ступени ракеты. Сейчас ученые выясняют, какой ракете они могут принадлежать. Вот так.
1: А я уже подумала, там что-то
0: инопланетяне, да, прилетели, шары пооставляли, а нет.
1: Итак, в Китае запустили сервис по часовой аренде собак. Как тебе?
0: Нормально.
1: Ну, говорят, судя по отзывам, такие бурные споры. Вот, онлайн-платформа
0: собаки там позволяет... Собаки против.
1: Да. Можешь ты там, значит, выбрать и размеры, и вес собачки, даже цвет, все, что хочешь. И сами владельцы своих собак, собственно, и сдают. Вот так вот. Ну,
0: интересно.
1: Как будто бы не знаю я.
0: Интересно, я уже увижу эти. А что за дискриминация? Это что такое? Почему меня не выбрали? Это потому что я пятнистая? Ну что, фальшивая улыбка действительно помогает снизить стресс, выяснили ученые. По данным исследования, даже 20 секунд натянутой улыбки помогают легче справиться с тревогой и быстрее восстанавливаться после стресса. Ты знаешь, у моего сына есть сейчас такая замечательная функция, я бы так сказал. Он проходит, говорит, пойду-ка я посмеюсь просто так. Выходит в зал и реально начинает хохотать просто так, что аж вообще до истерики. Он, ну, сначала разгоняет себе смех, а потом сам собой же и заражает. Ну, да, снижает стресс.
1: Ну, натянуто, но это на работе больше так натянуто. Надо улыбнуться, все хорошо. Что, сделать еще одну задачу? Конечно, да, я очень рада. Итак, у котов должно быть ровно 24 усика, по 12 с каждой стороны. А хозяевам нужно регулярно считать усы питомцев, чтобы следить за состоянием их здоровья, говорят ветеринары.
0: Хорошо, а если нет, то что делать? Бежать?
1: Считай свои.
0: Но у меня чуть-чуть больше, чем 24. Ну что ж, вот такие вот интереснейшие новости, а мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.

0: Ну что ж, а мы вернулись, чтобы все тут закончить, завершить на сегодняшний день. Раз.
1: Закончить.
0: И на сегодня.
1: Некоторые только начинают вообще-то. Вот это.
0: Но
1: время.
0: Счастливые люди, это не то, что мы там.
1: Счастливы-то мы счастливы.
0: Ну да, мы счастливые. Не отрицаю. Ну что, ну а еще более счастливые любители искусства на самом-то деле. Почему? Да потому что, если вы вот откладывали поездочку в Минск, ну я вам предлагаю ее снова запланировать, чтобы увидеть знаменитую картину Марка Шагала «Прогулка». Можно на нее еще раз вздохнуть.
1: Да, потому что что? Потому что решили продлить ее до октября. Поэтому, собственно, собираем вещички.
0: Да.
1: И едем.
0: Пакуем чемоданы и смотрим на, значит, непосредственно картину «Прогулка» Марка Шагала. Это вот, ну, нужно как-то к искусству тянуться. Хотя бы знать, кто это. Мы узнали, например.
1: Да.
0: Ну что ж, друзья, вот на такой прекрасной ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир. И услышимся с вами уже завтра в 8 утра. Ну а пока.
1: Пока-пока.
0: Пока.
1: Я смотрю.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси упростили оформление незаконно занятых участков. Обновленный документ вносит комплексные поправки в кодекс о земле. Сейчас стало легче легализовать такую территорию. Попадают и местности, где выращивались сельскохозяйственные культуры. Также одно из новшеств – оплата за узаконивание частями.
0: Регион.
1: Уже в эти выходные Александрия снова соберет всех друзей. Для гостей праздника организована насыщенная программа, работа тематических площадок, сырный фестиваль, полевой кинотеатр, концерт под открытым небом, караоке-микс-шоу, молодежная дискотека, праздничный фейерверк, зажигание купальского костра. Подробнее с планом мероприятий можно ознакомиться на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Китайский город пережил рекордные ливни из-за тайфуна Майсак. За сутки выпало более 745 миллиметров осадков. Стихия привела к прорыву дамб сразу трех водохранилищ. В результате были затоплены несколько населенных пунктов, которые расположены ниже по течению.
0: Вот это да!
1: Пилоты «Формулы-1» пересели на автомобили «Лего» перед Гран-при Великобритании. Каждый из 20 участников проехал круг на собственной мини-машине, которая создана более чем из 28 тысяч деталей конструктора. Над проектом работала команда из 20 дизайнеров, инженеров и специалистов корпорации, потратившая на его реализацию свыше 6 тысяч часов. Вес каждого авто около 280 килограмм. Аппараты способны разгоняться до 25 километров в час и оснащены стандартными картинговыми колесами. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и этому

0: Ну что ж, доброе утро, друзья. Лето. Решила сегодня проверить нас на прочность и включила режим стиральной машины. Дождь за окном. Но мы-то с вами-то знаем главный закон радиоэфира. Чем хуже погода снаружи, тем теплее должна быть внутри студия. Так что давайте договоримся. Этот дождь сегодня работает исключительно на наше благо. А он смывает вторничную усталость, охлаждает раскаленный асфальт и дает нам абсолютно хороший, отличный повод никуда сегодня не спешить. Так что остаемся на самой сладкой радиоволне вместе со мной, Налимята, и наслаждаемся эфиром и треком «Пожар» от Акмаля и Джелагония.
1: Встречаем утро вместе. Зефир FM. Пусть

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: что холод и дожди, продолжение циклонической депрессии, погода на сегодня, 7 июля. Вторник Беларусь продолжит оставаться в зоне влияния циклонической депрессии. Повторюсь, на небе будет облачно, но с прояснениями. Периодически в республике польют дожди, локально с грозами. Также местами будет дуть порывистый ветер. В нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Облачно с прояснениями. Временами дождь, вероятность осадков более 90%. Так что запасаемся зонтами, ну, возможно, даже резиновыми сапогами. Но опять же таки, остаемся на самой сладкой радиоволне и поднимаем себе настроение музыкальными хитами.
1: Это утро будет бодрым. Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Отдыхать безопасно. С начала купального сезона в стране спасли более 100 человек. Число погибших по сравнению с прошлым годом снизилось более чем на 20%. Сотрудники АСВОД, МЧС, ОМОН и милиции каждый час проводят рейды. Среди пострадавших чаще всего оказываются дети, которые остались без присмотра взрослых, и люди в состоянии алкогольного опьянения.
0: ЧП.
1: Накануне в регионе произошло смертельное ДТП на трассе Могилев-Бобруйск. Погиб ребенок. 38-летний водитель Audi совершил наезд на человека. Девочка двигалась по проезжей части на велосипеде без сопровождения взрослых. От полученных травм малышка скончалась. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.
0: В мире.
1: Немецкая сеть дискаунтеров ввела ограничения на продажу яиц во всех своих магазинах. В последние месяцы торговая империя временно не могла предлагать 2 из 6 видов куриного изделия из-за перебоев с поставками, на которые также повлияли вспышки болезни Ньюкасла среди несушек.
0: Вот это да!
1: Впервые ИИ-актрису утвердили на главную роль в полном метре. Студия запускает съемки драмы «Несовпадение» о взрослении искусственного интеллекта с бытийной неопределенностью. Сюжет прост. Нейронка без тела и прошлого попадает под влияние бота и обретает желания и амбиции, почти как человек. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Сегодня, друзья, вторник, 7 июля, и у нас в Бобруйске пасмурная погода с температурой около 14 до 20 градусов тепла и высокой вероятностью осадков от слабого дождя до более интенсивных кратковременных ливней во второй половине до дня. Влажность воздуха достигнет 95%, а ветер будет умеренным. Ну вот, чтобы прогулка, друзья, по городу прошла комфортно, стоит взять с собой надежный зонт или дождевик. Зонт лучше выбирать не самый компактный, так как при порывистом ветре его может вывернуть. А отличной альтернативой станет легкий длинный дождевик. Он защитит не только голову, но и одежду, сумку и рюкзак. А также оставит свободными руки для фото. Правильную обувь также нужно выбирать. Оставьте тканевые кеды дома, они мгновенно-то промокнут. Идеальным выбором станут кожаные кроссовки, лоферы на толстой подошве или легкие резиновые сапожки. Если планируете долгую прогулку, то обязательно наденьте носки из плотной синтетики, чтобы избежать мозоли от влажной-то обуви. Водонепроницаемую защиту для техники обязательно подумайте о телефонах. Смартфон можно положить в специальный гермочехол или обычный плотный зип-пакет. Это убережет его от капель внезапного летнего ливня. Небольшое также полотенце, почему бы и нет, из микрофибры, например. Оно почти ничего не весит, моментально впитывает влагу и пригодится, если нужно будет протереть мокрую скамейку перед тем, как присесть отдохнуть. Одежду слоями из-за перепадов температуры между улицей и кондиционером в помещении, то это базовый слой понадобится, например, футболка. Сверху рубашка с длинными, ну, например, рукавом или тонкий лонгслив. А завершить образ стоит легкой непромокаемой курткой-ветровкой. Хлопковую одежду лучше заменить на ткани, которые сохнут быстрее. Воду также возьмите, да, обязательно. Вот, несмотря на прохладу, организм все равно теряет влагу, поэтому небольшая бутылка воды не помешает, друзья. Ну что ж, остаемся на самой сладкой радиоволне, включаем звук громче и наслаждаемся этим летним дождливым днем.
1: Дневной зефир.

0: Середина часа на эфире ФМ, с вами по-прежнему на ребята. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А я напомню, сегодня вторник, 7 июля. Гороскоп сегодня советует общаться. Общаться и еще раз общаться. Сейчас мы можем услышать много ответов на самые животрепещущие вопросы. Нам от этого точно станет легче. Отлично, завести деловой разговор с важным и нужным человеком. Обязательно подтянем карьеру. Возможно, нам даже предложат небо, новое место и что-то невозможное. Ну, соглашаемся, ну, будет же круто. А на работе не забываем о креативе. Он поможет добиться обалденных результатов. За счет этого и самооценка поднимется, а нам это важно. Верить гороскопу или нет, как всегда я говорю, это дело каждого. Но оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно.
1: Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely готовит мощный внедорожник Galaxy Battleship 700. Возможно, он составит конкуренцию Гелендвагену и Range Rover. Модель получила трехмоторную гибридную установку с суммарной мощностью 1129 лошадиных сил и блокировки дифференциалов для сложного бездорожья. В салоне выделяется селектор трансмиссии в виде авиационного рычага, а также продуманная отделка и отдельные клавиши для внедорожных режимов. Система динамического управления GVMC позволяет машине двигаться крабом, разворачиваться на месте и проходить лосиный тест на 80 км в час. Дебют модели запланирован до конца 2026 года.
1: Про машины для людей.
2: Компания Hongqi запустила производство седана H7 второго поколения. Премьера модели прошла на пекинском автосалоне в апреле 2026 года. Автомобиль длиной 5060 мм и колесной базой 2970 позиционируется как премиальный седан C-класса и конкурирует с Toyota Camry и Kia K5. В линейке представлены бензиновые версии и гибрид на базе 1,5-литрового турбомотора с батареями на 24 и 30 кВт-часа. Запас на электротяге достигает 191 километра. Седан оснащен системой автономного вождения уровня L2+, и многоуровневой системой безопасности. В салоне предусмотрен особый режим BOSS для максимального комфорта пассажира. Первые демонстрационные машины уже поступили в дилерские центры Китая. Старт продаж запланирован до конца текущего года.
1: Дай газу!
2: BMW начала серийное производство нового поколения 7-й серии на заводе в Диггенгольфинге. Модель получила переработанный дизайн и современную электронику, включая панорамный интерфейс BMW Panoramic Drive и мультимедийный комплекс TouchScreen. Электрическая версия может проехать до 727 километров, а зарядка с 10 до 80% занимает около 28 минут. В гамме модернизированный 3-литровый двигатель V58 и новые электромоторы на базе карбида кремния. А для покупателей доступно свыше 500 вариантов окраски и около 700 отделки салона. Продажи в Европе стартуют летом. Поставки в августе.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

На часах 12.48 в эфире Zephyr FM, и с вами по-прежнему мы, ребята. А знаете ли вы, друзья, что игра на музыкальных инструментах – это настоящий фитнес только для мозга? Ученые доказали, когда мы учим аккорды или разучиваем мелодию, наш мозг буквально перестраивается. Это развивает нейропластичность и заметно улучшает память. Так что, если давно мечтали освоить гитару или фортепиано, сейчас самое время начать тренировку. Ну а пока мы слушаем самую сладкую радиоволну и наслаждаемся хитами Альф

0: самой сладкой радиоволне. Не переключаемся, услышимся уже в следующем часу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василий.

0: Раиса Караханова.
1: В стране.
0: Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем заседания стала перспектива двух холдингов управления делами президента. Это Купаловская и агропромышленный, в состав которых входит 3 производственных и 11 сельскохозяйственных предприятий.
1: Город.
0: 11 июля в 9 часов вечера на главной концертной площадке республиканского праздника Купалья начнется гала-концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда». На сцену выйдут популярные артисты белорусской и российской эстрады, а гостей ждет масштабное музыкальное шоу, которое объединит современные хиты, любимые композиции и праздничную атмосферу.
1: В мире.
0: Предприятия немецкого автопрома продолжают поглощать кризис. Mercedes-Benz обсуждает варианты повышения эффективности за счет изменения условий труда, в том числе увеличения рабочей нагрузки без повышения оплаты. Представители отрасли призывают властей к срочным мерам поддержки, предупреждая о рисках дальнейшего ухудшения ситуации в одном из ключевых секторов европейской экономики.
1: Вот это да!
0: Австралийское космическое агентство изучает артефакты, которые море выбросило на берег Висланда. В них могут находиться опасные органические соединения. Один шар уничтожили, еще 5 были заключены в контейнеры. Специалисты считают, это топливные сосуды из титановых сплавов, которые могут оставаться после того, как происходит отделение ступеней ракеты.
1: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
0: Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии, бонус при заключении контракта на год – 1000 рублей с учетом сертификата, бонус при виде друга – 300 рублей, плюс 375-29-747-16-91. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
1: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны плюс 375-225-41-00-29, плюс 375-29-783-04-85.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Сегодня вторник, 7 июля. А вот знакомые вам чувство вины, друзья, за пропущенный утренний бутерброд. Можете смело о нем забыть. Ученые доказали, отсутствие пищи с утра никак не вредит здоровью. Так что этот вторник можно начать без спешки. Хоть с плотного завтрака, хоть сразу с обеда. Главное, чтобы вам было комфортно. А прямо сейчас, в этом часу, наша традиционная игра в прямом эфире на самой сладкой радиоволне. А разыгрываем пиццу Маргариту от суши бара Сушилка, где большой выбор итальянской и азиатской кухни, друзья. Но чтобы выиграть ее, нужно внимательно слушать вопрос, как всегда, и быстро, конечно же, правильно на него ответить. В виде смс, отправив на короткий номер радио 9544. Ну, все мы знаем, что пицца имеет круглую форму, а вот вопрос, почему пицца во всем мире круглая? Думаете, только недолго, ведь в конце этого часа должен-то определиться победитель, а свой ответ, напомню, отправляйте на короткий номер радио 9544.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: это Зефир ФМ, я ее ведущая Налимята. Ну что ж, продолжаем нашу традиционную игру на самой сладкой радиоволне. И что же мы разыгрываем? Ну, аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится, напомню, в центре города нашего Бобруйска, по улице Социалистическая, 125. Обязательно зайдите и попробуйте. Любимое блюдо итальянское, а возможно даже и азиатское. А если нет такой возможности зайти, ну, ничего страшного. Можно предварительный заказ сделать. Обязательно этим воспользуйтесь. А чтобы прямо сейчас на волне Зефир FM выиграть пиццу Маргариту от суши бара «Сушилка», нужно, как всегда, слушать внимательно вопрос и быстрее всех и правильно, конечно же, ответить на него, отправив свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 95444. Мы все привыкли видеть пиццу круглой формы. А задумывались ли вы, почему пицца во всем мире круглая? Отвечайте только быстро, ведь в конце этого часа уже определится победитель, который получит пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Дневной зефир.

рождении суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

рождения одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. Напомню, разыгрывали пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре города Бобруйска, где большой выбор итальянской и азиатской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А что же нужно было сделать, чтобы выиграть пиццу Маргариту? Все просто. Слушать внимательно мой вопрос и ответить правильно и отправить быстрее всех на короткий номер радио. Ну что ж, давайте же узнаем, что нашего победителя. А вопрос звучал так. Почему пицца во всем мире круглая, друзья? Ну, из-за особенностей приготовления. Также круг обеспечивает равномерное пропекание и позволяет легко нарезать ее на равные порционные треугольники. А наш победитель — это абонент, чьи цифры заканчиваются на 6721. Мы вас поздравляем с выигрышем. Аппетитная пицца Маргарита от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся, правда, чуть позже, и расскажем, где и как забрать можно свой приз. Ну а остальные, что готовьтесь к следующей игре, которая будет уже завтра с 13 до 14 часов в прямом эфире на Zephyr FM.
1: Радио.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Более 20 ведущих предприятий Беларуси принимают участие в выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Наши соотечественники представили широкую линейку продукции от металлопроката и микроэлектроники до современных образцов электротранспорта и медицинского оборудования.
0: Регион.
1: Аграрии Могилевской области убрали 2500 гектаров озимого ячменя. Это 5% от запланированного.

0: асфальтированных площадей. Из них на корма по технологии плющения в рукава в регионе заготовили 685 тонн зерна. Также в эти дни завершается подкормка кукурузы. Продолжается сеяние многолетних трав. Дожди пока не дают возможности для массового старта жатвы.
1: В мире.
0: В Китае мощный шторм со смерчами унес жизни 11 человек. Стихия затронула более 14 тысяч жителей провинции. Полностью разрушены 22 дома, еще более 4,5 тысячи зданий получили повреждения. За несколько часов через 4 района прошел шквалистый ветер, скорость которого достигала 149 км в час.
1: Вот это да!
0: В сети набирает популярность видео, на котором пожилая женщина поздравляет своего лохматого четвероногого друга с днем рождения. Она держит небольшой торт, хлопает в ладоши и поет имениннику праздничную песню. А пес спокойно и внимательно слушает свою хозяйку. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Наримята, друзья. Ну что ж, сегодня дождливая погода, хоть и энергичный день, вторник, рабочий день в самом разгаре. Но за окном этот день решил взять реванш за понедельник. Зарядил настоящий летний дождь. Но мы-то с вами-то знаем секрет. Чем громче стучат капли по стеклу, тем уютнее звучит хорошая музыка на Zephyr FM. Оставляем зонтики в прихожей, завариваем чай или кофе. Горячие напитки впереди, у нас отличный музыкальный час.
1: Сладкая штучка.

0: что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: бодрый и мотивирующий вторник, 7 июля. Если вы, друзья, прямо сейчас держите в руках кружку кофе, поздравляю. Вы занимаетесь профилактикой. Масштабное исследование с участием 350 тысяч человек подарило кофеманам железный аргумент против любых упреков. Ученые выяснили, 3 чашки этого напитка в день не просто бодрят, но и снижают риск развития рака и цирроза печени. Так что долой чувство вины за 3-ю кружку. Мы официально объявляем ее медицинской рекомендацией дня. Заряжаемся отличным настроением под первый наш трек «Wild» от Альберта Брайта.
1: Вы

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, друзья, сегодня вторник, 7 июля. Понедельник ведь это разминка, а вот вторник, мне кажется, это полноценный первый раунд рабочей недели. Говорят, именно во вторник наш мозг работает на максимальных оборотах, так что все самые сложные задачи лучше решать вот прямо сейчас. Мы проверим эту теорию. Если вы за рулем или в офисе, крепче держитесь за руль или мышку. Я включу звук на полную громкость. Робин Шульц в конце этого часа. Группа Two Colors, Африи и далее. И 100 сердец, романтичный трек от Юлианы Карауловой. А с вами Налимята, и мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Так что услышимся уже завтра с 11 утра на самой сладкой радиоволне.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси скоро появится специальный реестр белорусских изготовителей одежды для учащихся учреждений образования. Чтобы оказаться в списке, достаточно шить униформу делового стиля для школьников на территории Синеокой из тканей, которые произвели в союзном государстве.
0: Детали.
1: Белтехосмотр в июне выдал почти 161 тысячу разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Из общего количества машин, которые предоставили к осмотру, 12,9% имели различного характера несоответствие установленным требованиям.
0: В мире.
1: На Кубе вновь произошел общенациональный блэкаут. Энергосистема страны полностью вышла из строя, оставив 10 миллионов человек без электричества. Это уже третье масштабное отключение за 4 месяца. Уже начаты восстановительные работы. Местные специалисты считают, такие происшествия будут продолжаться, пока не проведут полный

0: Модернизацию, на которую необходимо не менее 10 миллиардов долларов.
1: Вот это да!
0: Брестский чулочный комбинат выпустил модели в стиле столичных и любимой Аленки. Первые выполнены в желто-коричневой гамме, а вторые в белом цвете с красным горошком. Новинки будут продавать в упаковке в виде конфеты. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Автомобильное топливо в Беларуси с 8 июля подорожает на 1 копейку. Концерн «Белнефтехим» проводит корректировку розничных цен. Теперь за 92-й необходимо будет заплатить 2 рубля 59 копеек, за 95-й – 2,69, за 98-й – 2 рубля 91 копейку. Дизель будет стоить 2,69.
0: Город.
1: В Борисполкоме прошло оперативное совещание. Актуальная повестка рабочей недели затронула результаты подписной кампании на второе полугодие, подготовки предприятий и организаций к осенне-зимнему периоду, вовлеченности в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3535 человек. Еще более 16 500 получили ранения. Во время природной катастрофы около 774 зданий были серьезно повреждены в результате двух подряд толчков. Еще 189 полностью обрушились.
0: Вот это да!
1: В мире выросло число случаев бесплодия, особенно среди женщин в возрасте от 35 до 49 лет. Прогнозируется, к 2036 году этот показатель увеличится почти на 50% и приблизится к 80 миллионам. Исследование охватило 204 страны за период с 1990 по 2023. Наибольший рост показателей зафиксирован в развитых государствах.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии, бонус при заключении контракта на год – 1000 рублей с учетом сертификата, бонус

0: Приведи друга 300 рублей. Плюс 375 29 747 16 91. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Дневной зефир.
1: Сика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

И твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. Автомобильное топливо в Беларуси с 8 июля подорожает на 1 копейку. Концерн «Белнефтехим» проводит корректировку розничных цен. Теперь за 92-й необходимо будет заплатить 2 рубля 59 копеек. За 95-й – 2,69. 98-й – 2,91. Дизель будет стоить 2 рубля 69 копеек. Более 20 ведущих предприятий Беларуси принимают участие в выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Наши соотечественники представили широкую линейку продукции – от металлопроката и микроэлектроники до современных образцов электротранспорта и медицинского оборудования. Предприятия немецкого автопрома продолжают поглощать кризис. Mercedes-Benz обсуждает варианты повышения эффективности за счет изменения условий труда, в том числе увеличения рабочей нагрузки без повышения оплаты. Представители отрасли призывают власти к срочным мерам поддержки, предупреждая о рисках дальнейшего ухудшения ситуации в одном из ключевых секторов европейской экономики. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 3 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 16. В дневные часы термометр покажет до 15 тепла. Влажность 96%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем заседания стала перспектива двух холдингов управления делами президента. Это Купаловская и Агропромышленный. Скоро появится специальный реестр белорусских изготовителей одежды для учащихся учреждений образования. Чтобы оказаться в списке, достаточно шить униформу делового стиля для школьников на территории Синеока из тканей, которые произвели в союзном государстве. Аграрии Могилевской области убрали 2500 гектаров озимого ячменя, это 5% от запланированных площадей. Из них на корма по технологии плющения в рукава в регионе заготовили 685 тонн зерна. Уже в эти выходные Александрия снова соберет всех друзей. Для гостей праздника организована насыщенная программа. Работа тематических площадок, сырный фестиваль, полевой кинотеатр, концерт под открытым небом, караоке-микс-шоу, молодежная дискотека, праздничный фейерверк, зажигание купальского костра. Подведены итоги благотворительной акции «Запрошаем смачно есть». Все денежные средства направят на укрепление материально-технической базы городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. С 6 июля по 3 сентября в связи с проведением ремонтных работ на тепловой сети на улице Володарского, на участке между улицей Шмидта и Школьной, меняются пути следования автобусов номер 6 и 6А и маршрутного такси номер 6. Движение будет организовано по улице Ленина между проспектом Георгиевским и улицей Октябрьской и далее по маршруту. Накануне в регионе произошло смертельное ДТП на трассе Могилев-Бобруйск. Погиб ребенок. 38-летний водитель Audi совершил наезд на человека. Девочка двигалась по проезжей части на велосипеде без сопровождения взрослых. От полученных травм малышка скончалась. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 16. В дневные часы термометр покажет до 15 тепла. Влажность 96%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely готовит мощный внедорожник Galaxy Battleship 700. Возможно, он составит конкуренцию Гелендвагену и Range Rover. Модель получила трехмоторную гибридную установку с суммарной мощностью 1129 лошадиных сил и блокировки дифференциалов для сложного бездорожья. В салоне выделяется селектор трансмиссии в виде авиационного рычага, а также продуманная отделка и отдельные клавиши для внедорожных режимов. Система динамического управления GVMC позволяет машине двигаться крабом, разворачиваться на месте и проходить лосиный тест на 80 км в час. Дебют модели запланирован до конца 2026 года.
1: Про машины для людей.
2: Компания Hongqi запустила производство седана H7 второго поколения. Премьера модели прошла на пекинском автосалоне в апреле 2026 года. Автомобиль длиной 5060 мм и колесной базой 2970 позиционируется как премиальный седан C-класса и конкурирует с Toyota Camry и Kia K5. В линейке представлены бензиновые версии и гибрид на базе 1,5-литрового турбомотора с батареями на 24 и 30 кВт-часа. Запас на электротяге достигает 191 километра. Седан оснащен системой автономного вождения уровня L2+, и многоуровневой системой безопасности. В салоне предусмотрен особый режим BOSS для максимального комфорта пассажира. Первые демонстрационные машины уже поступили в дилерские центры Китая. Старт продаж запланирован до конца текущего года.
1: Дай газу!
2: BMW начала серийное производство нового поколения 7-й серии на заводе в Диггенгольфинге. Модель получила переработанный дизайн и современную электронику, включая панорамный интерфейс BMW Panoramic Drive и мультимедийный комплекс TouchScreen. Электрическая версия может проехать до 727 километров, а зарядка с 10 до 80% занимает около 28 минут. В гамме модернизированный 3-литровый двигатель V58 и новые электромоторы на базе карбида кремния. А для покупателей доступно свыше 500 вариантов окраски и около 700 отделки салона. Продажи в Европе стартуют летом. Поставки в августе.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: делать деньги без рекламы может только Монетный двор.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: О, я знаю. Это муха. О, это петух. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Обучите детей правильным действиям во время пожара.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, очень дождливого июльского вечера. Вторника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья.

Передаю привет Бармату Алексеюшке, посылаю горячие поцелуйчики и крепкие объятия. Я очень скучаю, родной мой, твоя якутяночка. Передайте привет Дубовцу Дмитрию. Дядя Дима, у меня все хорошо, скоро еду гулять в Гомель, надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Жду, скучаю, обнимаю, племянница Полина. Передайте, пожалуйста, питерский дождливый привет моему любимому брату, пишет Анастасия Каминская. Хочу, чтобы ты знал, у тебя есть сестра, которая всегда помнит о тебе, любит и поддерживает. Не опускай руки и не грусти, знай, все тебя ждут и любят. Скучаю, обнимаю, сестра Настя. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Я скучаю не только по твоим объятиям, я скучаю по твоему голосу, смеху, по ощущению, что ты рядом. Но даже на расстоянии ты остаешься самым родным человеком в мире. Береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной, обнимаю и люблю. Всем доброго вечерочка, желает Светлана Дегтярева. Спешу с приветом для самого родного шмат Евгенича. Хочу сказать, что я уже очень скучаю, погода какая-то провоцирующая. Хорошего вечера тебе, береги себя и знай, я всегда с тобой везде. От Полины приветик, а я все так же жду, люблю и очень скучаю. Скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, посылает Елизавета. Зайушка, все у нас хорошо, сегодня приветик послала, жди. С Давидушкой сегодня ходили на прививку, завтра я уже пойду в больницу по своим делам. Вся в делах и заботах, ты сам знаешь, безумно люблю, скучаю, обнимаю, целую. Не грусти, Бусь, все будет хорошо. От всех наших огромный привет, хорошего позитивного настроения, сладеньких снов. Твоя любимая семья Ладинских. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, написала Елена. Муж любимый, завтра мой приветик будет у тебя. Виталию сделали операцию, связь пока нет. Безумно сильно люблю, невыносимо сильно скучаю. Крепко обняла и расцеловала самого лучшего, любимого мужа. Ты мое все, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Передаю приветик Кристина своему любимому Матушеву Сергею. Любимый привет, надеюсь, все у тебя хорошо. Не грусти, все самое лучшее впереди, улыбайся всегда. А я жду нашей долгожданной встречи. Хочу обнять тебя и никому не отдавать. Роднуля, люблю тебя, очень скучаю. Ты мой единственный и неповторимый мужчина. Роднуля, сладких снов, твоя Кристина. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго июльского вечера. Желаю Тинаков, Зельдимке, моему дорогому мужу жаркие поцелуи и приветы друзей. Гордеюк звонила мамуле, обижается, что два раза звонил папе. Позвонить ей завтра, она едет на родину. Приветик отправили сегодня, жди шоколадку. Сидим у Викторовича, и сегодня праздник Ивана Купалы. Посылаем тебе приветы и поцелуи. Люблю, обнимаю, твоя. Домашний скучающий приветик посылаем своему любимому братишке и сыночку Людвикевичу Александру. Мы желаем тебе уютного вечера, прекрасного самочувствия и отличного настроения. Завтра мама будет ждать тебя, я на работу, очень любим. Скучаем и ждем твои родные, которые каждую секундочку с тобой рядом, хоть и на расстоянии. Передайте любящий скучающий приветик нашему сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. Сыночек, у нас все хорошо, немного похолодало. Вчера все отправила, мы очень сильно скучаем по тебе и любим. Алина передает привет, береги себя и здоровье. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Очень скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному папулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, все у нас в порядке, твой приветик прилетел, а наш сегодня улетел. Береги себя ради нас, любим, целуем, обнимаем до хруста. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Горячие приветы, обнимашки летят горячо любимому мужу и бабуле печень Андрею Юрьевичу, пишет Ольга. Держись, мой хороший, мы с тобой, мы рядом, все будет хорошо, мы очень любим тебя, безумно скучаем и ждем от тебя приветиков. С большой любовью, твое семейство. Передаю привет своему сыночку Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Мой родной, в звезды верят те, кто их видит. У нас все в порядке, не хватает только тебя рядом, обнимаю тебя сердцем. Всем доброго, позитивного вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий, согревающий домашний приветик летит нашему родному, любимому сыночку Александру. Сыночек, будь всегда в добром здравии, не унывай. И всегда иди вперед, твоя сила в самом себе. Все будет хорошо, ты главное береги себя, храни тебя Господь. Очень сильно любим и с нетерпением ждем домой. Тысяча обнимашек и поцелуйчиков тебе от нас, твои мама и папа. Самолюбящий приветик братику, сыночку, дяде Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, сегодня лил целый день дождь, а сейчас вышли с Тасюшкой на улице их в резиновых сапожках прыгать по лужам. Вот уж человечку раздолье. Мокрая с головы до ног, но счастливая и довольная. Проходим потихонечку медкомиссию в садик, чтобы потом не бегать, а в остальном все как обычно. Братик, хорошего вечера, береги себя и не болей. Любим очень и крепко обнимаем. Привет, мой роднулька, Савчук Максим, пишет Ника. Братишка, хочу извиниться, не думала, что получится так. Места себе не находила после разговора, надеюсь, все у тебя хорошо. У меня с мамой все нормально. Очень хочу с тобой поговорить. Напишу приветик, обсудим. Скучаю, Максимка, желаю хорошего вечера и сладких снов. Люблю и крепко обнимаю. Твоя сестра Ника. Алина передает привет Хайдару и посылает всю свою нежность. Я так сильно тебя люблю, что словами не передать. И скучаю с каждой секундой все больше. Любимый, ты моя опора, радость, мой король. Пусть эти дни принесут тебе только улыбки. А я уже считаю часы до нашей встречи. Береги себя. Обнимаю и целую бесконечно. Прекрасного тебе настроения. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.
0: Радио Зефир.

0: Поделимся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, привет нашему сыну Дмитрию Дубовцу. Сынок, у нас все хорошо, мы очень сильно тебя любим и ждем. Хочу поздравить своего брата Гуриновича Егора с днем рождения, пишет Ульяна. От всех родных желаем крепкого здоровья, исполнения желаний, достижения целей. Пусть твои мускулы только крепчают, никак иначе. Братья, жду скорой встречи, люблю и обнимаю. Любящий приветик летит самому лучшему братику Саше, пишет Катерина Дриневская. Все у нас хорошо, вечером на массаж иду, потом домой. Артем сегодня сдал математику на 6. Лучший результат из группы. Скучаем, крепко обнимаем. Береги себя, мы любим тебя и ждем скорейшей встречи. Передаю приветик моему любимому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Хороший мой, у нас все хорошо, приехал Вася. Передаю привет, хорошего вечера и отличного настроения. Очень любим и сильно скучаем. Целуем и крепко обнимаем, твои Прокопенки. Хочу передать привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, написала Оксана. Бысенок, Амелии очень сильно понравилось море, тебе просто не передать ее эмоции. Столько радости от волн бегала по берегу и пищала от радости, весь берег смеялся. Юля сгорела, мы сейчас уже домой поедем, Амелия, правда, не хочет. А так все хорошо у нас, тебе все привет передают, а я обнимаю и целую. Скучаю очень сильно, твои девочки. Бобрусь, привет, пишет Влад Карпов. Поздравляю с днем рождения Гуриновича Егора. Братик, желаю достойных результатов в твоих целях, титанового бицепса и радости в каждом дне. Будь здоров и крепок, храни свою душевную притягательность и светлость. Крепко обнял. И снова моему любимому мужу Димулечке Арсению летит самый теплый, скучающий, самый любящий приветик, пишет Виктория. У меня все хорошо, Женька вчера пришел вечером, часик посидел, и он ушел, с больной спиной приехал. Приветик отправлю завтра, а твой в четверг получу, завтра в сутки, так приятно было вчера услышать. Твой родной голос, люблю очень-очень, твоя любимка. Большой привет летит из Ковалей любимому сыночку Яневичу Роману, пишет Наталья. Сынок, все у нас хорошо, Валера скучать не дает, папа тоже. Сынок, приветики твои все получила, спасибо. Вот насчет звоночка большая просьба, звони Роксане, она ждет. А мы очень тебя любим и скучаем, береги себя, время летит быстро, все будет хорошо. Мама! Пламенный приветик передаем нашему любимому Максиму Демчаку, пишет Виктория Воронина. Погода пасмурная, сидим дома, у нас все хорошо, Тимуся уже пухляш. Очень любим тебя, малыш, впереди нас ждут только светлые деньки. Улыбнись, хорошего вечера. Передаю свой теплый домашний привет Гайкевичу Александру, пишет Юлия. Все у нас в порядке, жду завтра звоночек до 3. Желаю хорошего вечера, светлых мыслей, позитивного настроя. Мы всегда рядом, любим и ждем дома. Держись, крепись, прорвемся. Иван Атлас посылает привет Карпову Вадиму от всей семьи. Антон передает привет, у него в августе будет свадьба. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июльский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: шалом.
1: И вновь замечательного, правда, очень дождливого июльского вечерочка всем тем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привитание Китику Игору Короткову. Учора отрывалася сдать тест на стажировку. У ЕПАМ, але пасля со мной не связались. И я не ведаю тебе сенс радоваться. А сегодня почался наш мини-отпуск с девчинками. Так здарылося, что шмат кто с працовников нас уже не любит и глядять косо. Мы поскардились на неприбранный номер. На меня накричала администраторка, что у ее проблемы теперь. Короче, я навод поплакать поспела ранком. А так все нормально, купальный сезон отчинены. Кахаю тебе, Наста. Ну а мы тем часом, пробачьте, тем временем отправляемся в Инстаграм вторника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Привет вторника летит любимому родному Аристарху Крюковскому. Скучаем, любим и ждем, пусть эта неделя принесет только радостные вести. Привет от родных однокурсников, братьев и от Машеньки. Спасибо, самое сладкое родное радио. Пожалуйста, все для вас, пишите. Поздравляю с днем варенья братика Егора Буриновича. Желаю крепкого здоровья, терпения, силы, скорее оказаться дома. Крепко обнял твой братик Кирилл Кухтевич. Передаю любящий нежный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. У нас все хорошо, с понедельника в отпуск, и еду к тебе. Очень сильно люблю и скучаю. Жди приятный сюрприз. Твой Светик. Хочу передать привет своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Пусть новая неделя принесет только положительные эмоции. Хорошего вечера, мой родной. Твоя Анютик. Передаю домашний согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. Поздравляю тебя с праздником Рождества, Иоанна Предтечи Крестителя. У нас идут дожди, холодно, в лес ходила по ягоды, Кирилл заболел на больничном. Серафим поехал с Андреем в Витебск. Хорошего тебе вечера, береги себя, ты мне нужен, крепко обнимаю, мама. Приветик к нашему горячо любимому и папочке Кариму. Милый мой, сегодня мы все сделали, как обычно, не без приключений. Уверена, ты уже наслаждаешься. Домой вернулись к 16 часам с чувством выполненного долга. Дозвонилась до Натальи в Питер. Вопрос в датах уточните еще раз. Приветик отправила тебе. Дорогой, люблю и безумно скучаю. Быть так рядом и не прикоснуться. Испытание вкусного и спокойного вечера, родной. Твоя богиня. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Моя любовь к тебе безмерна. Ты сила, которая ведет меня вперед. Ты сладкий сон, в который я могу укутаться. Я обожаю тебя всем своим существом и всегда буду поддерживать, несмотря ни на что. Ты весь мой мир, мой источник счастья. Твоя кучерявая ведьмочка. Еще раз напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
0: Включайся.

0: 19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Нашему дорогому братишке, сынуле Кириленко Никите, приветик от семейки с крепкими обнимашками. Как ты, сынок, у нас все хорошо? Надеемся, у тебя тоже все прекрасно. Юра уже дома, мы с мамой тоже часа в два уже были дома. Дождь шел, вымокли до ниточки, зато не ужасная жара, и это радует. Ждем, когда услышимся, мы очень любим тебя. До луны и обратно, крепко обнимаем, твоя семейка. Кто нам еще написал? А вот пламенный приветик сыночку Ануфриенко Сергею. Сыночек, я рядом была. Как мне не хватает тебя, родной мой. Люблю и очень сильно скучаю. Надеюсь, все получил. Привет тебе от тети Вали и дяди Саши. Тоже очень скучаю. Передайте, пожалуйста, привет нашему дорогому Карпову Вадиму. У нас все хорошо, меня сегодня выписали, мама приехала в гости. Береги себя, старайся находить во всем позитив. Любим, обнимаем, скучаем, твоя крестная и ее семья. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно любим тебя, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Скучающий привет летит мужу Митьку Евгению. Любимый, так хочется окунуться в твои объятия и почувствовать все твое тепло. Хочется дарить всю свою любовь. Ты самый лучший. Хочу всегда быть рядом с тобой. Ты мое счастье. Безумно люблю. Твоя Анастасия Васильевна. Привет, наш родной Максимус. У нас все хорошо. Любимый подарочек оформил. Лови сюрприз. Мы очень скучаем по тебе и целуем. Твоя семья. Мы рядом. А вот привет папе Лопунову Александру. У нас все хорошо, крепкого здоровья, не скучай. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным июльским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем «Добро» с треком «Ты знаешь, мам», далее «Ханна» и ее трек «Зеркало». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Радио «Зефир».
2: Твой совет, я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Шалом.
1: Дайте каждому дню шанс стать самым прекрасным в вашей жизни. Почему бы это не сделать сегодня замечательным теплым июльским вечерочком вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и возвращаемся также в нашу официальную группу ВКонтакте. Там за время музыкальной паузы прилетело еще несколько приветиков. Вот самый любящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Солнышко, все у нас хорошо, от всех привет, доча будет завтра ждать тебя, а меня может и не быть дома, любимый, люблю, да луны и обратно. Сладенько целую, нежненько обнимаю, теплотой души навеки твоя и только твоя пушечка. Самолюбящий приветик Чемарёву Диме. Очень радовало видеть. Вчера прошло все отлично, правда поздно приехали. Артем передает большой привет от Полины, сердечко. От меня миллион поцелуйчиков и хорошее настроение. Очень сильно люблю и скучаю. Навеки твоя. Передаем огромный привет Михновцу Сергею, пишет Диана Бойко. Очень скучаем и ждем тебя. Твои сестры Ольга и Ирина, а также семья Бойко. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока. Сладкая штучка.

0: talk about.
1: Вечерний зефір.
2: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить. Я тебя осыпал изумрудами, я дарил тебе

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево, обещаю его сохранить.

ока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: сделано в Беларуси.
1: Что было трудно говорить, не смог.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: когда поживу.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Siemens.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске час ночи.

Наше время тает, и тебе уже пора. Я смотрю в твои глаза и ищу в них ответ. И если я еще есть в твоем сердце, то прошу тебя, пожалуйста, дай мне знак. Ты слышишь? Ты слышишь?

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.